я вам спою песню. Спою песню Тельмана Гаджиева на слова Аслана Асланова. Ла-ла-ляш. Послушайте, пожалуйста.